0: Я умел его отдымать, ты умелаешь как зонки. Свой икс на дичь генерала. Все подожди, я не роуш крысла. Вот как зонки. Кахает зонки, как изирает зонки. Как? Мне подают, не лезть в сильный мум, подрог на чурышки.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bah écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
2: Syllabe.
1: À quel moment?
3: Maintenant.
4: La radio sauvage!
2: Campus Club, les labels et les DJ du moment en résidence sur les radios Campus de France.